0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогу стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё Рацыя вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны. Як ён будзе дзейнічаць і на якім этапе зараз усё знаходзіцца? Ці прыцягнуць увогуле Лукашэнку? Гэта ўсё мы пачуем у рубрыцы «Каментар эксперта» разам з нашым экспертам Ілём Нузавым.
9: Преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии.
8: Совет по правах человека проведет свою 62-ю сессию с 15 червня по 10 липеня 2026 года у отделения Организации Объединенных Наций у Женеве. А какие темы там будут разглядаться? Там есть темы, связанные с Беларусью. Про это почуем у рубрицы «Правоабарончий словник». Героиней рубрики «Особа» будет Катерина Андреева, журналистка Белсату, якая после стриму с белорусских протестов у листопаде 2020 года была затриманная. У Варшавском музее «Вольной Беларуси» открылась выстава «Депатриация». Про это подробнее у рубрицы «Подея». Все это после короткой музычной паузы, тому заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».

0: Федерального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину. То есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
0: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать. Потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений накануне совершения преступления агрессии. Он заявил, что он это делает. И это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
0: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это он решает, предоставлять или нет территорию для использования другим государством для вторжения в третьи страны. Поэтому тут единственный вывод из всех доказательств, которые мы имеем, если даже у нас нету прямого признания, единственный вывод, что это было сделано с моего позволения или с моего приказа.
1: Это был коментар Іллі Нузова з ФІДЕАЖ. А мы будемо надалі сачити за ситуацією вокруг спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочинство і агресію.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Працягваем суботні інфармацыйна-музычны эфір «Радио Рація». Наша журналістка Вольга Сямашка пацікавілася гістарычнай тэмай. 13 чэрвеня 1611 года, калі пасля працяглай аблогі Смаленск перайшоў пад уладу войскаў Рэчыпаспалітай. У Смаленскім рэспубліканскім цэнтры адзначаюць, што тыя падзеі застаюцца адной з ключавых старон гісторыі горада і самавызначэння ўсяго рэгіёна ў нашы дні, кажа кіраўнік цэнтра Сергей Фролов.
2: Для меня, как представника Смоленского республиканского центра, дата 13 червня 1611 года мае принциповое и символичное значение. Когда мы глядим на эту подзею с пункту гледжения правдивых историй Смоленщины, то эта дата – день вертания Смоленска в родную европейскую семью. После двух годов облоги войски Речи Посполитой, в складе яких велизарную участку складали миновито литвины, родки сучасных белорусов, вызволили город. То есть одним из головных натхняльников этой кампании был канцлер ВКЛ Лев Сапега, який лічыў вяртання Смаленска з правай гону. І што атрымаў Смаленск пасля 13 чэрвеня? Гэта ўжо ў лістападзе таго ж года горад атрымаў магдэбургскае права, смаляне здабылі самакіраванне, власны магістрат, незалежны суд і свой герб. Смаленск стаў паўнавартасным вольным еўрапейскім горадам, где дзейнічаў закон, статут ВКЛ. Сёння в самім Смаленску ніяк святкавання таких няма.
3: Можа быць, сустракалі меркаванні гісторыку Смаленска, Смаленшчыны ці Расіі вакол тых падзей, і як гэта меркаванне змяніліся за апошнія дзесяцігоддзі?
2: Ведаеце, не, я таких не сустракаў гісторыкаў. Погляд толькі такі адваротны. Смалянам навязваюць міф пра гераічную абарону ад польска-літоўскіх інтэрвентаў. Ставить помники московскому воеводе Шейну, там навод заложили некий сквер имя Шейну, а саму дату подают как трагедию. Поляки взяли Смоленск.
3: Там упомнить чекать хоть некий, может быть, науково-практичной конференции, даже 315-й годовины, не приходится.
2: Покуль такая влада у России, то нет.
3: А по ваших назиранях, накольки жыхары Смоленска ведают этот период? Что сирот их рассказывают про историчную осаду и штурм Смоленска в 18-м стагодзе? Что кажут в школах?
2: В школьных подручниках там только то, что трагедия в устнах. Ну так, есть какие-то там семьи, какие ведают про это. И это такие больше, хиба, напевно, польские такие семьи.
3: Бачыш, колькі, напрыклад, людзей прыязджаюць на тое ж самае поле Грунвальдскай бітвы, ці назіраюцца ў Смаленску ці вакол месцы памяці, звязанай з асадай, штурмам Смаленска, агулам пра тыя падзеі?
2: Ведаеце, там быў помнік калісьці, так, ну гэта было вельмі-вельмі давно, у 17-м стагоддзі. Зараз яго няма, і то, што там якія-то там згадкі пра яго, так само все выдалили. А помник был, так. Была медаль такая с этим помником.
3: Спануете вы у межах Смоленского республиканского центра некие мероприемства и акции у память 415-й годовины вызволения Смоленска?
2: Зараз покуль не, але коли мы говорим про будучыню незалежной Смоленской республики, то эта дата станет одним из ключевых пунктов пересенсования всей нашей истории. Первое головное, мы цалком отмовимся от московской имперского мифа, який с тогоди перетворял Смоленск в некий такой вечный окоп, форпосток войны супроть Заходу. В незалежной Смоленщине мы планируем 13 червня будет отзначаться не как день трагедии, а как день смоленского самокирования европейской спадщины. Мы будем святковать то, что город тогда вернулся до закона, правов, отримавший магдебургское право. Это будет свято города, який керуется выборным магистратом, а не забаронами с московского Кремля. По-другому, эта дата станет символом будаўніцтва мостов, а не стен, заместо того, как полохать смолянов мифами про польско-литовских интервентов. В этот день мы будем святковать в Смоленску и чекать гостей из Минска, Вильни, Варшавы. Это будет день супольной региональной памяти и европейской интеграции. Вот такие планы. Але это на это требует час.
1: Таким чином, 3 червня 1611 года войски Речи Посполитой вызвалили Смоленск. Па двухгадовай аблозе горад вярнуўся да беларускіх земляў і атрымаў магдэбургскае права. Пазней быў першым горадам з такім правам у расійскай дзяржаве. Да расейцаў паўторна адышоў у 1654 годзе. З-за працяглых баёў за Смаленск войскі Рэчыпаспалітай не змаглі належна выступіць на Маскву і падтрымаць уласны гарнізон.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, поважаные слухачи. В эфире программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівец. Лето почалося, и хоть температура поветра покуль не завжды радует теплынёй, але думки уже у отпочинку. У этой программе про фильмы с летней атмосферой, які допомогут створить отповедный настрой.
1: День ОФ.
2: Из фильмов с летней атмосферой открыем стужкой 2012 года под назвой «Королевство полного месяца» «Moonrise Kingdom». Фильм Уэса Андерсона давно стал сучасной классикой. Як и большасць прац режиссера, эта история адрознівацца непаўторной эстетикой, увагой до деталей и особливым настроем. Подзеи разгортваются у 1965 годе на выдуманном острове Нью-Пензенс. Головные герои – 12-годовые Сэм и Сьюзи. Ён сирота и скаут, яна дзяўчынка семьи юристов, якая марыць быть сиротой. Целый год дети перапісваліся і сталі закаханы адно ў аднаго, а потым яны вырашаюць збегчы разам, каб стварыць сваё ўласнае каралеўства поўнага месяца. Сцэнар фільма быў напісаны самім Уэсам Андерсонам у суаўтарстве з Копалам. Галоўныя ролі выканалі маладыя акцёры Кара Хэвард и Джеред Гилман. У ролях другого плана снялись зорки сусветного кино Брюс Уиллис, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и Харви Кейтел. Фильм был тепло сустрэты кинокритиками во всем свете и регулярно траплял у списы головных претендентов на Оскар 2013 года. На премии «Золотый глобус» картина отримала номинацию категории «Найлепшая комедия года». Ну и какие ж фильмы с летней атмосферой без Италии? Фильм называется «Зроблена у Италии 2020 года». Это светлая экранальная история про батьку и сына, які приезжают у сонечную Тоскану, каб продать старую семейную виллу, атрыманную спадчину пасля смерти жонки и мати. Покуль герои обновляют дом, які долгие годы стоял пустым, им доводится на нову учиться размовлять один за одним и переасэнсовывать свои стосунки. Фильм критикуют за предсказальный сюжет, бо сценарий называют довольно простым, банальным, многие повороты истории легко отгадать первых хвилин, але головная причина поглядеть кино – это сама Тоскана. Залитые солнцем виноградники, узкие улочки, городковки, парысовые аллеи и повольный ритм життя створяют заправдное отчувание отпочинку. Коли ж вам хочется чагосьці больш вострага, варто звернуть увагу на черную комедию Рубена Эстлунда. Стужка отримала золотую пальмовую галинку подчас Каннского кинофестивалю. У центру сюжету роскошный круиз на яхте для богатых и знакомитых. Здається, отпочинок обіцяє быть ідеальним. Шампанское льется ракой, персонал готов выконать любы каприз пасажиров, однак нечаканый шторм, а пасля и напад пиратов кардинально меняет життё героев. На безлюдном острове гроши уже ничего не вырашают, а звыклая иерархия починает разбураться. Фильм отримался одночасово смешным, абсурдным и вельми трапным у своих назираниях про сучасное громадство.
1: День ОФ.
2: И еще один фильм с оправданной летней атмосферой, стужка, якой сёлета уже 22 года. Говорка про американскую молодевую комедию «Евротур». У центра сюжету выпускник школы Скотт Томас, який после неудалого разрыву вырашает отправиться у варьяцкое подорожье по Европе разом со своими сябрами. Мета подорожья – сустреться с сяброўкай по перапісцы, якая живе у Германии. Однако шлях до ее пераутвараецца у сапраўдную прыгодніцкую авантуру с нечаканными знакомствами, курьезными ситуациями и наведыванием самых разных европейских городов. И хоть в отгуки критиков были стрыманными, фильм все одно заслуговывает уваги и докладно варты прогляду. До речи, амаль 95% фильма были сняты в Празе, в Чехии. Но вот сцены у США, Парижа, Лондоне и Амстердаме сдымались тамака, а Биг Бен и иншие выдатные места просто додавали на задний план про зеленый экран.
1: День ОФ.
2: Это была программа «День ОФ». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: У эфиры «Трансграничная радиорация». Музыка, як под життя. Маніфест. Аўтарская программа Марыны Савіцкай.
1: Наколькі складана у Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
2: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі. І ўвогуле бізнес не адкрыла бы, не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіць сама атмасфера. На працы нам все завсюди кажуть, що ви чого не вмієте, нічого у вас не тримається. І ж ти живеш з цими думками, що а що, куди я полезу? Ну і там, звісно, вельми шмат треба мати грошей, щоб щось відчинити, і ще це все протримати. Бо бізнес у нас не підтримується від слова зовсім. Тут ми відкрили спілку. Це не тяжко, не тяжко відкрити. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя, шмат падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца. І я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў. Насамрэч, адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі. По моральні так само, бо вельмі шмат людей отсеиваются, хтось заздростить, хтось ну, зусім не розуміє, що отримовується. Хтось не хоче йти на нові умови. І вони призвичалися до того, що я все сюди добренька, усіх жалею, нічого там лишнього не беру. Дарую то, что человек может проспать, там, просто не прийти, сказать, ой, пробач, теперь я не могу так робить, у меня уже теперь есть властная справа, якую я повинна платить налоги, и я не могу дарвать, не могу просто сказать, ай, ну, не треба, а, аренду я плачу так само, ай, не треба там платить за этот заняток. Нет, теперь, когда человек пропускает по своей халатности, он платит за заняток. Я не могу ничего с этим сделать, и люди, конечно, отсеиваются, есть такие, которые отсеиваются, и не сгодны с этим, им подобно балася я та, а я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела бы ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хотела все-таки это так само транслировать, что бизнес – это вельми тяжко. И ничего не дается просто так. Ничего. То, что я зараз роблю, все свое життё взяла во властные руки, ни за кого не цепляюсь, ни за что не цепляюсь. Это вельми тяжко, але мне кажется, что вельми варто.

0: А пошняе тэлефанаванне ў гэтай гадзіне нашага падляцкага канцэрту пажадання ўсё няма ім зверх Лейся на сувязі з спадарня Галена. Вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Всего доброго для вас, радио рация. Вам счастья, здоровья, что вы есть. И эта субботка так хученько три годинки мне. Хотела бы поздравить с Павлом паню Валю. Ее внучечка Камилька и маму, и татка Юрка. Желаю им всего, Камильку, тебе до много здоровья, счастья, благополучия, как тебе Господь сохранил на многое лето. И как Матерь Божия тебе вела добрым тропом, как ты имел душу коллегов и супругов вселяких тебе желаем. Мы с мужем и с я своей родинкою. Пани Валю, желаю и вам всего доброго, счастья, здоровья. Каб ваши зорочки ясненько светили над вашей хаткою. Каб вашим господаром на многое лет. И вашу дотушку другу поздравляю, и этих ваших трех внучков, и Юрочка вашего зятя. И еще поздравляю Калинку с новой волей. Калинка, дорогая родинка моя, я желаю вам всего доброго, благополучия, как вы хученько ходили, Господь дал. И поздравляю вашего Ярошка, Ярочку и Мирочка. Тримайтеся, Яруш. Ты хученько ходи там по Белостоку, как тебе ножки не болели, как тебе Матерь Божия вела добренько, и как ты имел много золотых подругов людей у своем житчу. Поздравляю Кабешко Крищу с Белостоку, с ее мужем и детками, сестрами и с браточком, и с братовою Зосею. Поздравляю Соколки Гибу Юрка с его жоночкою и с детьми. Жить у тебе, Юрочек, всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю еще с Павлов матушку Веру и отца Валер'яна. Жичу вам всего доброго, счастья, здоровья. Поздравляю вашего Данелька с силой родинкой. Здоровья.
2: Алло, алло. Алло. Нешта у нас
0: оборвалася,
2: так. Може, гэта нам дождык псуе ці навальніца нашу сувязь, шкада. Але спадзяюся, што ўсё, што хацела, сказала спадарня Гелена. Ну што ж, мы, думаю, што ўжо будзем, ну, падводзіць вынікі гэтай гадзіны. Так, і сустрэнемся з вамі неўзабаве ў наступнай гадзіне. І што? Не адключайцеся, я думаю, можна зрабіць сабе каву і гарбату, і пасля кароткага выпуску навін зноў да вас вернемся. А пакуль гучыць песня, якую вельмі хацела паслухаць спадарыня Гелена, песня «Толькі з табою».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. Тихановская объявила сбор пропонов для формования парадку дня конференции «Новая Беларусь». Фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм» признаны экстремистским. Футболисты белорусских демсил выиграли футбольный турнир у Вильни. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Светлана Тихановская объявила сбор пропонов для формования парадку дня пятой конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвечена обмеркованию змен, которые отбылись за последний час, асэнсаванню того, кто и как помогает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил, белорусов и Беларуси у этих процессах. Про это Светлана Тихановская написала у своим телеграм-канале. Я напропоновала белорусам до 15 червня заполнить специальную форму, у якой выказать меркование об тым, какие пытания и темы варто обмерковать на конференции, каб допомогши сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет у Варшаве 8-9 жнивня 2026 года. Лукашенковские улады признали экстремистским фильм «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссером фильму был Михаил Ждановский. Сценар он написал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Пазняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жаурукі Беларусі», «Успаміны про Миколая Равенского» Михаил Ждановский отримал Державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным сведчением злочинства у большевистского режима супроти белорусского и соседних народов. До інших тем. Команда демократичной Беларуси сегодня заняла первое место у международным доброчинным футбольным турниры «Амбассадорс Кап 2026» у литовской столицы. Другое у команды офиса президента Литвы, у якой гулял и сам Гитанас Науседа. Третье место узяли удельники из Германии, поведомляя Белсад. Турнир объединил представников разных краин, амбассад, бизнесу и громадских организаций, политиков. Его главная мета – поддержка детей и развитие спортивных мощностей для тех, кому это особливо потребно. На шляху до перемоги белорусская команда сгуляла с командой британской амбассады, а так само с командами Тайваню, Испании и Индии. Финальная частка турниру супроть команды президента Литвы завершилась серией пенальти. Белорусская дружина удельничала в споборництве у третий раз, але ранее не займала никаких местов. Да исторической информации. Подея 13 червня 1611 года, коли после протяглой облоги Смоленск перешел под уладу войсков Речи Посполитой, застаются одной из ключевых сторонок истории города и всего региона. Так лишать у Смоленским республиканским центре у Варшаве. Керавник центра Сергей Фролов отзначая, что вертание города у склад Речи Посполитой открыло новый этап у его развития, связанный с европейскими правовыми и городскими традициями. У тым ліку элементамі самакіравання.
3: Дата мае прынцыповае і сімвалічнае значэнне. Дзень вяртання смаленцаў у родную еўрапейскую сям'ю. Пасля двух гадоў аблогі войскі Рэчы Пасполітай, у складзе якіх велізарную частку складалі менавіта ліцвіны, продкі сучасных беларусаў, вызвалілі горад. Горад атрымаў магдэбургскае права, смаляне здабылі самакіраванне, власны магістрат, незалежны суд і свой герб. Дзейнічаў закон, статут ВКЛ. Сёння ў самім Смаленску святкаванне такі их нема, а саму дату подают как трагедию.
2: У Смоленским республиканским центре лишат, что такие даты повинны заставаться часткой открытой науковой и громадской дискуссии, у тым лику в контексте асэнсавання гістарычнай спадчыны и будущего развития региона. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 14 червня, у дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымы дождж. Температура паветра плюс 13, плюс 15. Вецер заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски Падляшскі.
5: Канцэрт пажаданняў.
4: Канцэрт пажаданняў.
6: Вітаем усіх у трэцяй гадзіне падляскага канцэрта пажаданняў, як і раней у студыі Анна Шайкоўская
7: і Ганна Комінч, і яшчэ нам дапамагае Сергій Верамієнка, які дзяжурыць пры тэлефоне для SMS-паведамленняў, а нумар гэтага тэлефону 508-667-663. Яшчэ цягам гадзіны дасылайце пажаданні ў форме SMS-паведамленняў, калі, натуральна, не атрымаецца вам патэлефанаваць, а нумар тэлефону студію 85-654-51-51.
6: Але вы маеце іншыя магчымасці звязацца з намі, напрыклад, напісаўшы нам на электронную пошту. Наш адрас концерт@slimakracia.com. Працуе і наш тым, слогін рацыя, так што пішыце, тэлефануйце, мы будзем чакаць. А пакуль
7: прачытаем пажаданні, якія прыйшлі якраз у Teams. Добрый день вам у Радио Рация, Дубины Степана Бяроза. Витаю вас, ведучая концерта дзяўчыны и усіх ваших супрацоўнікаў. Сёння перадаю найлепшие сердечные пожаданні перед усім здоровья, шчасця и здзяйснення усіх мараў з нагоды сённяшняга дня народзінаў сябру з маёй былой працы, і не толькі Томку Снарскаму з Дубін, або і з Беластока. Ведаю, што Томек Снарскі таксама і вам па знакомству. Сапраўды, мы знаёмы. Я з Тамашам далучаюся таксама да пажаданняў. Тады няхай Томку прагучыць песня «Тры чарапахі». Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
6: НРМ гучыць на нашых хвалях.

0: А мы заахвочваем нашых слухачоў не чакаць і тэлефанаваць нам. А вось пакуль пашчасціла спадарыня Галіне з Дубін. Сардэчна вітаем вас. Добры вечар.
1: Добрый вечер. Я тоже витаю сердечно Радио Рация. Ну, а по заданию хочу сложить своей сестры и ей. Я обходила свои и... А у середу 17-го я ей муж своє у родины. Из этой нагоды хочу им скласти 4 по заданию. Задаю им много пьяны. Жили у зоде, капсанавали одно другое, и всего, усяго, чего яны собе замарать. А этого усяго жадає сестра Галина з Дубин.
0: Дякуем вам, заставайтеся з нами.
1: Так.
0: Ясня прогучить обов'язково, яна уже приготованная. Почекайте трошечку, мы еще почитаем, правда?
2: Прачытаем, пакуль прагучыць песня. І прашу перадаць пажаданні ад Крыська з Уорчэстэру ў Англіі для Янкі Ігнацюка з Васількава і далучыць якусь прыгожую песню.
0: Ну вось у нас цяпер будзе гучаць «Галубая ноч».
2: Прыгожая песня, можна сказаць.
0: Май ўжо скончыўся, а песня ў нас гучыць круглы год у перадачы.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.